0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: карты. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.
0: Барановичи FM.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

Баранович FM. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30, в студии Катерина Ярмолик. Доброе утро. Беларусь и Китай связывает не просто прагматичное партнерство, а мировоззренческое единство. Сертификаты централизованного тестирования начнут выдавать абитуриентам 1 июля. Об этом и другом подробнее. Беларусь и Китай связывает не просто прагматичное партнерство, а мировоззренческое единство. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова. Она отметила, что в условиях глобальной геополитической нестабильности страны смогли выстроить новую модель межгосударственного взаимодействия. Есть высокая динамика двухсторонних контактов на различных уровнях. По линии парламента, администрации президента, министерств, ведомств, региональных властей и деловых кругов. Страны успешно взаимодействуют на международных площадках, оказывая друг другу поддержку, отметила председатель Совета Республики. Подписана дорожная карта по сотрудничеству до 2030 года. Беларусь рассчитывает на дальнейшее инвестиционное партнерство с Поднебесной. В 2025 вложения партнеров из КНР достигли почти 600 миллионов долларов. В мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» 21 июня появится новая памятная зона «Скорбь». Об этом сообщил директор Александр Каракатадзе на пресс-конференции, приуроченной к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Это позволит впервые за долгое время открыть западную часть цитадели для посетителей, которая ранее служила служебными помещениями. Акцент здесь на память, которую после войны сохранили родственники и близкие защитников Брестской крепости. Новая зона отражает итог трехлетней программы союзного государства, направленной на ремонт и реставрацию героического места. На эти работы из союзного бюджета в 2024-2026 было выделено около 494 миллионов российских рублей. Средства использовались в том числе для завершения ремонта Южной казармы и восстановления руин 44-го стрелкового полка. Продолжаем выпуск. Сертификаты централизованного тестирования начнут выдавать абитуриентам 1 июля, сообщили в РИКС. Документ можно будет получить по месту, где абитуриент проходил проверку знаний. Нужно будет предъявить паспорт, а также аттестат об общем среднем образовании или диплом. Кроме того, необходим пропуск с отметкой «Тестирование прошел». Невыданные сертификаты хранятся до конца 2027-го. Время работы будет размещено на сайтах учреждений. В нашем городе площадкой выступал Барановичский госуниверситет. В Беларуси купальный сезон в разгаре. Несмотря на то, что температурный фон в июне не радует зноем, синоптики обещают значительное потепление к концу текущей недели. С начала мая все ответственные службы уже приведены в полную готовность. Основной акцент сделан на профилактику и безопасность. Работники АСВОД и МЧС регулярно проводят профилактические мероприятия с отдыхающими. Некоторые выбирают стихийные места, подвергая себя опасности. В Барановичах заходить в воду можно только на проверенных локациях. К таким относятся водохранилище Мушанка и озеро Светиловское. Водоемы прошли предварительный мониторинг и подтвердили право на купание, рассказал председатель Барановичской организации АСВОД Андрей Некрылов.
2: В городе Барановичи имеются три водоема – водохранилище Мышанка, озеро Светиловское и озеро Жлобинское. И кроме того, около 20 технологических водоемов. Зоны отдыха с правом купания размещены только на водохранилище Мышанка и озере Светиловском. Места для купания людей на этих водоемах перед каждым купальным сезоном тщательно проверяются на предмет безопасности, и акватория обозначается поплавочными средствами, заплывать за которые запрещено. На всех водоемах запрещено использование высокоскоростных моторных плавательных средств. Нарушения влекут за собой административную ответственность. В зоне отдыха водохранилища Мышанка находится спасательная станция.

0: призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, Иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: АМИ. Акция.

0: Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами» – акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
3: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
2: «Ами».
3: Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
4: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Беларусь снова главная площадка для демонстрации передовых образцов и систем безопасности. Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» прибудет в Барановичи. Об этом и другом подробнее. Беларусь снова главная площадка для демонстрации передовых образцов и систем безопасности. Минск принимает третью международную выставку по национальной безопасности. Белэкспо прошла церемония открытия форума. Только от нашей республики официальную поддержку оказывает более 20 ведомств и организаций, 13 из которых – ведущие предприятия отечественного военпрома. Открывая важный форум, госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович отметил, что проведение обусловлено не только революционным научно-техническим прогрессом, сколько проявлением новых, постоянно трансформирующих рисков, вызовов и угроз в сфере, которые влияют на устойчивое развитие государства. Особое место на стенде занимает макет регионального самолета «Освей», названного в честь второго по величине озера Синеокой. Это совместный проект Уральского завода гражданской авиации и 558-го авиаремонтного завода в Барановичах. Сейчас концепция находится на этапе разработки конструкторской документации. Представители российской стороны выразили уверенность, что судно на 19 пассажирских мест поможет в перевозке между регионами, а также будет выполнять задачи государственной авиации. Около 120 участников объединил в Бресте экономический форум «Практикум. Беларусь. Центральная Азия. Пути сотрудничества». Он собрал представителей бизнеса и экспертов в различных сферах. Поиск новых ниш – одна из ключевых задач. В центре внимания нюансы работы, понятный путь выхода на площадки Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Эксперты поделились, как преодолеть барьеры, определиться с партнерами, пойти на устойчивый экспорт с минимальными угрозами для компании. Как подчеркнул заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко, центрально-азиатский регион демонстрирует впечатляющий темп экономического развития. Он представляет стратегический интерес для страны и Брещины в частности. По итогам прошлого года товарооборот прирос на 16%. Важно выстроить новые максимально эффектные векторы в торговле, инвестициях и промышленной кооперации. Продолжаем выпуск. 7 тематических вагонов, отражающих этапы совместной истории Беларуси и России. Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» прибыл из России в Беларусь. Состав следует с масштабными остановками, маршрутами общей памяти и истории, соединив города союзного государства. Проект впервые приобрел международный формат. В России он действует на протяжении 10 лет. На территории нашей страны акцию Министерств обороны двух стран первой приняла Орша. Далее путь проляжет в Барановичи. Перрон Полесского вокзала встретит гостей утром 18 июня. Участие в приветственной церемонии примет руководство города, военнослужащие, молодежь. Большая часть представленного в поезде посвящена теме Великой Отечественной войны. Отдельные моменты отражают достижения в рамках союзного государства. Еще одна площадка оборудована под сцену для выступления творческих коллективов. Отдельная дискуссионная площадка, на которой будет организован курс лекций о вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом, подвиги населения в тылу и геноциде белорусского народа. И о спорте. Барановичский текстильщик и Гродненский ритм продолжают серию игр за бронзу. По итогам двух встреч установился паритет 1-1. Поединки в нашем городе принял стадион «Дубово Спорт». В первом состязании успех оказался на стороне гостей. Во второй день подопечные Юлии Михейчик взяли реванш. Боевая ничья со счетом 2-2. Отличились Ульяна Попко и Анастасия Павловец. Клубы оспорят третье место чемпионата.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство. Стабильная зарплата. Обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор.

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
5: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Стильные и современные душевые системы, смесители, умывальники и зеркала для ванной комнаты, кухонные мойки и смесители для кухни и много полезных аксессуаров. Салон сантехники на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM.
1: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. В Беларуси создаются условия для ускоренного развития сферы робототехники. Президент подписал указ о стимулировании роботизации, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Документ принят в целях реализации соответствующих задач программы соцэкономразвития на 2026-2030 годы. Предусматривается, что к 2030-му плотность внедрения инноваций в обрабатывающей промышленности будет на уровне не менее 100 единиц на 10 тысяч работников. Намечены два направления. Активизация путем создания максимально выгодных условий для конечных потребителей и развитие собственного производства роботов и инжиниринга. Для этого льготы и преференции потребителям и производителям. Более 80 лет мы живем под мирным небом. Народам выстрадано и завоевано право прожить жизнь без войн, порабощения и гнета. Особенно важно уделять внимание сохранению исторической правды о страшной войне, увековечивать судьбы погибших в ней соотечественников и не допускать попыток искажения фактов. Память во имя будущего к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Тема единого дня информирования, который традиционно в третий четверг месяца собирает на диалоговой площадке представителей власти, руководителей и сотрудников предприятий и организаций по всей стране. Сегодня в Барановичах члены информационно-пропагандистских групп посетят трудовые коллективы. Особое внимание скорбной дате. 22 июня в республике день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 85 лет назад, на рассвете 22 июня 1941-го, Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Беларусь приняла один из первых и самых мощных ударов врага. На фронтах воевали около 1 400 000 белорусов. В партизанских отрядах порядка 400 тысяч. Наше партизанское движение – уникальное явление мировой истории. Мемориалы, музеи, кинофильмы свято хранят факты и передают их молодежи. Будущее поколение страны достойно и несет звание наследников победы. Наша обязанность не поддаться забвению правды о подвиге солдат-освободителей, героизме партизан и самоотверженности тружеников тыла. Память – вот гарантия мира. Продолжаем выпуск. В Беларуси с 1 июля начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей к школе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В ведомстве отметили, что такая поддержка положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Причем доход не имеет значения. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на 1 августа на каждого ребенка-школьника. Суммы поступят в течение последнего летнего месяца. Необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства или в учреждение образования, которое посещает ребенок. Предусмотрена дополнительная помощь, государственная адресная социальная, по коллективному договору по месту работы родителей, локальными актами нанимателя. Развернуть деятельность, благотворительные акции, школьный ранец, собери ребенка в школу и другие. К новостям компаний. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 70470. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без дождя. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Более 20 лет охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
2: Реклама. Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Для трансформации сферы туризма из социальной в экономическую. Александр Лукашенко одобрил поправки в законы по вопросам физической культуры, спорта и туризма. Документ предусматривает корректировку ряда нормативно-правовых актов для приведения их в соответствие с правоприменительной практикой. Кроме того, закрепляются полномочия недавно созданного Национального агентства по туризму. Обновлен порядок формирования и ведения реестра организаций туристической деятельности. Также расширяется перечень субъектов, которые могут выступать рекламодателями социальной рекламы. В Барановичах началась реконструкция ТЭЦ. В рамках проекта предусмотрено строительство отдельного помещения для установки сложного теплотехнического оборудования. Речь о двух мощных водогрейных котлах, работающих на пеллетах. Производительность каждого 10 мегаватт. Специальная автоматическая система будет непрерывно следить за тем, чтобы вредные вещества не загрязняли воздух. Все это позволит предприятию, которое обеспечивает бесперебойную поставку тепла в жилые и производственные объекты, существенно снизить зависимость от импортируемого природного газа и сократить затраты на производство тепловой энергии. В Беларуси централизованное тестирование в первый резервный день напишут 355 абитуриентов, которые по уважительным причинам не смогли прийти на ЦТ в основные дни. Тестирование проводится по всем учебным предметам, на которые они были зарегистрированы. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Резервные дни предназначены для тех, кто пропустил основные дни ЦТ по документально подтвержденным уважительным причинам. К новостям компаний. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла. Вечером 16-19 градусов, ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удалось оседлать удачу, а эта мисс все равно нас тянула вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть

0: пишу для творчества, стихи как зодчество,
1: ваше высочество.
0: И я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Я хочу, чтоб все равно все крючки отвешивал, смотрели.

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Баранович FM.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла. Вечером 16-19 градусов, ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

Реклама. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 208-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
2: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Агитационно-пропагандистская акция «Единство в памяти, сила в подвиге» продолжается в Беларуси. По городам страны следует уникальный поезд-музей с экспозициями о борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Состав отправился 15 июня с белорусского вокзала Москвы. В нем 7 тематических вагонов, часть из них посвящена партизанскому движению, а также платформы с образцами военной техники времен войны. Накануне акция посетила Оршу. Сегодня агитпоезд принимает Барановичи Полесские. В эти минуты развернулась выставка вооружения и техники, доступны экспозиции внутри вагонов. Стартует концертная программа. Завтра, 19 июня, ключевые события пройдут в Брестской крепости Герои. Состоится ритуал передачи частицы вечного огня для доставки в парк «Патриот» в Подмосковье. В целом маршрут охватывает 4 белорусских города, а также Смоленск и Вязьму. Проект направлен на сохранение исторической правды и памяти о подвиге народа. Дома и в безопасности. В Речицу благополучно вернулись пассажиры автобуса, который 17 июня попал под удар беспилотника ВСУ. Дорога заняла около 4 часов. Их ждали родные. На месте прибытия дежурила бригада скорой помощи. Медики-психологи были готовы оказать прибывшим всю необходимую помощь. По поручению президента Беларуси еще 6 человек из больницы Брянска будут доставлены на родину, где они продолжат лечение под контролем наших врачей. Руководитель Министерства здравоохранения Александр Хаджаев сообщил, что эвакуация белорусских граждан, среди которых взрослые и дети, началась сегодня с самого утра, как только это позволили сделать обстановка и состояние здоровья пациентов. В автобусе находились ребята из футбольной команды «Речицкая Сдюшор» в сопровождении тренеров. Некоторые были с родителями. Группа следовала на отдых в Геленджик. Следственным комитетом Беларуси по факту атаки возбуждено уголовное дело. Продолжаем выпуск. Мост дружбы. Брестская область и Китай расширяют горизонты сотрудничества. Новые перспективы в образовательной сфере открылись благодаря подписанию партнерского соглашения. Оно связало учреждения образования Барановичей и провинции Шаньси, среднюю школу номер 7 имени Александра Волошина и Датунскую школу иностранных языков. Торжественная церемония заключения договора руководителям Аллой Шпаковской и Ма Цуйбином состоялась в формате онлайн-телемоста. Присоединились представители систем образования Брещины и региона КНР. В приветственном слове начальник главного управления по образованию облсполкома Наталья Калиновская отметила: «Такое взаимодействие – прочный фундамент для дружбы между народами и уникальная инвестиция в будущее. Инициативы позволят учащимся не просто осваивать языковые компетенции, но и лучше понимать культурный код, традиции и ценности друг друга». Тем самым средняя школа номер 7 еще больше укрепила позиции одного из ведущих центров изучения китайского языка в Барановичах. Предусмотрен широкий спектр форматов взаимодействия. Онлайн-уроки и практика с носителями языка, совместные фестивали и конкурсы, обмен педагогическим опытом и разработка методических материалов для преподавателей. К новостям компаний. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется: заведующий отделом — зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры — зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики — зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 70-470. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла. Вечером 16-19 градусов, ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одзенне белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Барановичи FM на 100.0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла. Вечером 16-19 градусов, ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко заслушивает доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы. Документ определяет задачи армии в мирное и военное время. В числе участников совещания государственный секретарь Совбез Александр Вольфович, его заместитель Андрей Горбатенко, министр обороны Виктор Хренин, начальник главного разведывательного управления, замначальника штаба Владимир Куприянюк, командующий силами специальных операций Александр Илюкевич и командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович. Президент также прокомментировал атаку на автобус с гражданами Беларуси, включая детей, которая произошла 17 июня на территории Брянской области России. Первый форум регионов Беларуси и Китая состоится в КНР 1-2 июля, рассказал председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник. Мероприятие является подтверждением многоуровневого, многопланового сотрудничества, которое осуществляется правительством, парламентом, отраслевыми министерствами, деловыми союзами, общественными организациями, учреждениями образования, науки, культуры и спорта. Ожидается, что площадка придаст импульс во взаимодействии в социальной и гуманитарной сферах. Сенатор добавил, что Минск и Пекин выстроили мощную систему связей. Сегодня практически каждый регион нашей республики имеет побратимские и партнерские отношения с Поднебесной. Дружеские узы объединяют Барановичи с городами Чиби и Бенси. Болью и скорбью отзывается этот день в сердцах миллионов людей. 22 июня – одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной и геноцида белорусского народа. В 2026-м – 85-я годовщина начала страшной войны. Традиционно по всей стране наследники Великой Победы соберутся у мемориалов

0: выполнил долг, защитил свою землю. В Барановичах митинг «Реквием» состоится у Вечного огня. Он стартует на рассвете, ровно в 4 часа утра, чтобы передать те чувства, которые испытывали наши предки, когда фашистская Германия, нарушив договор о ненападении, вероломно начала самую разрушительную, жесткую и кровавую бойню. Прозвучат звуки бомбежки, наступления и голос Левитана, объявившего о начале войны. Традиционно пройдет возложение цветов и венков к подножию памятника воинам-освободителям. Церемония объединит руководство города, депутатов, представителей предприятий и организаций, общественных объединений и местных жителей. Продолжаем выпуск. Открытые окна ремонтируемых зданий порой выглядят для потенциального вора как приглашение к совершению преступления. Подтверждение тому – заявление в милицию от 51-летнего жителя Барановичей. Он обратился к правоохранителям и сообщил, что у него украли шуруповерт, перфоратор и лазерный уровень общей стоимостью около 750 рублей. Мужчина объяснил, что он выполнял работы в частном нежилом доме. Придя туда, в один из дней он не обнаружил свои инструменты. Кроме того, из-за пропажи имущества к сотрудникам ГУВД пришла хозяйка данного строения. Женщина обнаружила, что исчез полотенцесушитель за 600 рублей. По горячим следам злоумышленник установлен, рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей ГУВД Ольга Давидович.
1: Правоохранителями установлено, что имуществом завладел 45-летний неработающий житель Ганцевичей, который проник в дом через незапертое окно. Похищенный фигурант подарил своим знакомым. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража, совершенная с проникновением в жилище». Мужчина возместит причиненный ущерб и понесет ответственность, предусмотренную законодательством. Чтобы ваше окно не стало приглашением для вора, запомните несколько правил. Всегда закрывайте окна и двери, даже если покидаете нежилое помещение или дом с ремонтом ненадолго. Не оставляйте ценные вещи в зоне видимости и доступа через окно. Если вы заметили пропажу, немедленно звоните 102.
0: К новостям компании. Парочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома, бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край» – подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла. Вечером 16-19 градусов, ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла. Вечером 16-19 градусов, ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
1: Реклама.
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Новый этап для белорусской промышленности. Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании роботизации, который кардинально меняет правила игры для предприятий, готовых к технологическому прорыву. Государство запускает мощный механизм поддержки от налоговых льгот до специальных преференций. Планы впечатляют. К 2030 году уровень роботизации предстоит поднять до 100 умных помощников на 10 тысяч работников. Документ решает две стратегические задачи. Во-первых, создаются максимально выгодные финансовые условия для тех субъектов, которые уже внедряют такие машины в свои цеха. Во-вторых, указ дает зеленый свет запуску собственного производства роботов и развитию отечественных инжиниринговых компетенций. Машина и станкостроение, Легпром, именно здесь, на операциях сварки, покраски, высокоточных работ ожидается настоящий скачок. Более 80 лет мы живем под мирным небом. Народом выстрадано и завоевано право прожить жизнь без войн, порабощения и гнета. Особенно важно уделять внимание сохранению исторической правды о страшной войне, увековечивать судьбы погибших в ней соотечественников и не допускать попыток искажения фактов. Память во имя будущего к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Тема единого дня информирования, который традиционно в третий четверг месяца собирает на диалоговой площадке представителей власти, руководителей и сотрудников предприятий и организаций по всей стране. Сегодня в Барановичах члены информационно-пропагандистских групп посетят трудовые коллективы. Особое внимание скорбной дате. 22 июня в республике день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 85 лет назад на рассвете 22 июня 1941 Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Беларусь приняла один из первых и самых мощных ударов врага. На фронтах воевали около 1 400 000 белорусов. В партизанских отрядах порядка 400 тысяч. Наше партизанское движение – уникальное явление мировой истории. Мемориалы, музеи, кинофильмы свято хранят факты и передают их молодежи. Будущее поколение страны достойно и несет звание наследников победы. Наша обязанность – не поддаться забвению правды о подвиге солдат-освободителей, героизме партизан и самоотверженности тружеников тыла. Память – вот гарантия мира. Продолжаем выпуск. Мост дружбы. Брестская область и Китай расширяют горизонты сотрудничества. Новые перспективы в образовательной сфере открылись благодаря подписанию партнерского соглашения. Оно связало учреждения образования Барановичей и провинции Шанси, среднюю школу номер 7 имени Александра Волошина и Датунскую школу иностранных языков. Торжественная церемония заключения договора руководителем Аллой Шпаковской и Ма Цуйбином состоялась в формате онлайн-телемоста. Присоединились представители систем образования Брещины и региона КНР. В приветственном слове начальник Главного управления по образованию облсполкома Наталья Калиновская отметила: «Такое взаимодействие – прочный фундамент для дружбы между народами и уникальная инвестиция в будущее. Инициативы позволят учащимся не просто осваивать языковые компетенции, но и лучше понимать культурный код, традиции и ценности друг друга». Тем самым средняя школа номер 7 еще больше укрепила позиции одного из ведущих центров изучения китайского языка в Барановичах. Предусмотрен широкий спектр форматов взаимодействия. Онлайн-уроки и практика с носителями языка, совместные фестивали и конкурсы, обмен педагогическим опытом и разработка методических материалов для преподавателей. В Барановичах началась реконструкция ТЭЦ. В рамках проекта предусмотрено строительство отдельного помещения для установки сложного теплотехнического оборудования. Речь о двух мощных водогрейных котлах, работающих на пеллетах. Производительность каждого 10 мегаватт. С Специальная автоматическая система будет непрерывно следить за тем, чтобы вредные вещества не загрязняли воздух. Все это позволит предприятию, которое обеспечивает бесперебойную поставку тепла в жилые и производственные объекты, существенно снизить зависимость от импортируемого природного газа и сократить затраты на производство тепловой энергии. К новостям компаний. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: В ближайшие дни ситуация в атмосфере будет постепенно меняться. В Беларусь начнет поступать более теплый воздух с юго-запада Европы. Температура станет повышаться, дождей будет меньше. Установится комфортная погода. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла. Вечером 16-19 градусов. Ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: всюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла. Вечером 16-19 градусов, ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1390-5.
4: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель» аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Все пострадавшие при атаке дрона на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области должны быть однозначно спасены, заявил Александр Лукашенко. Лечить их надо в Беларуси, где все для этого есть, подчеркнул президент. Соответствующее поручение озвучено главой государства Министерству здравоохранения Александру Хаджаеву. Получившие ранения перевезены в Гомель и готовы принять в столице, в РНПЦ детской хирургии и военном госпитале. Александр Лукашенко также выразил благодарность российской стороне за предложенную помощь. Минская область готовится к 13-му форуму регионов Беларуси и России. Он пройдет 25-26 июня. Как рассказал председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко, глава государства держит этот вопрос на личном контроле. Цель в эти дни – продемонстрировать уникальные возможности региона в культуре, образовании, здравоохранении и экономике. Масштабная площадка является фундаментом выстраивания взаимоотношений с Российской Федерацией. Алексей Кушнаренко выразил уверенность, что данное мероприятие станет очередным шагом в развитии как наших стран отдельно, так и союзного государства в целом. Единство в памяти, сила в подвиге. Барановичи в торжественной обстановке встречали сегодня агитпоезд, объединивший города Беларуси и России. Уникальный состав включает тематические вагоны, один из которых оборудован под дискуссионную площадку, образцы военной техники времен Великой Отечественной и платформу-сцену для выступления артистов. Настоящий музей и крупная интерактивная площадка на колесах стартовала с Белорусского вокзала в Москве. В маршруте Вязьма, Смоленск, Орша, Минск, Барановичи, Брест. Именно по этому пути шли советские воины на Берлин. Участников масштабного проекта на станции Барановичи-Полесские приветствовали руководство города, военнослужащие Барановичского гарнизона, железнодорожники, представители общественных объединений, молодежь. Обращаясь к присутствующим, председатель горосполкома Максим Антонюк подчеркнул, что сегодняшнее событие – это символ нерушимой связи народов Беларуси и России, плечом к плечу прошедших через горнило страшной войны.
2: Наша сегодняшняя встреча друзей – это символ нерушимой связи народов Беларуси и России, которые плечом к плечу прошли через горнило самой страшной войны. Она напоминает нам всем то, что мы обязаны хранить память о тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой. Мы должны передать ее нашим внукам и детям, не допустив переписывания истории. Пусть сегодняшний день станет еще одним подтверждением единства наших народов, памяти о Великой Отечественной войне, гордости и глубокой благодарности поколению победителей.
1: Торжественный митинг развернулся прямо у здания вокзала. По словам замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Олега Масеева, патриотическая акция направлена на сохранение исторической памяти.
3: Мы рады посетить ваш город. Город воин, город труженик, город патриот, который по-своему достойно оценен руководством и республики, и Содружества независимых государств почетными номинованиями и наградами. Дорогие друзья, эта патриотическая акция «Единство памяти и сила правды» является значимым мероприятием нашего тесного сотрудничества Министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. И она направлена на сохранение исторической памяти. Это еще одно яркое свидетельство братских связей народов России и Беларуси.
1: Ярким событием стала церемония развертывания копии Знамени Победы. У привокзальной площади учащиеся продемонстрировали жителям и гостям города огромное полотнище, символизирующее героизм защитников Родины. После открытия передвижной выставки «Единство в памяти. Сила в подвиге» участники почтили павших в годы войны минутой молчания и возложили цветы у вечного огня. Затем активисты побывали в Барановичском музее железнодорожной техники, пообщались в рамках дискуссионной площадки и насладились концертной программой творческих коллективов. Следующей точкой станет Брест. В легендарной цитадели возьмут частицу вечного огня. 22 июня от него будут зажжены 1418 свечей в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, который расположен в Москве на территории парка «Патриот». Напомним, проект организован Национальным центром исторической памяти при президенте России, а также Министерствами обороны двух государств. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла. Вечером 16-19 градусов. Ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: Барановичи ФМ на 100.0.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла, вечером 16-19 градусов, ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем. Пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM.
1: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге проходит международная конференция по укреплению культурных связей. Ее центральное событие – пленарное заседание – принимает Константиновский дворец в Стрельне. Представители зарубежных правительств обсуждают в практической плоскости сохранение общего историко-культурного наследия, а также укрепление гуманитарных контактов. Белорусскую делегацию на форуме возглавляет премьер-министр. В своем выступлении Александр Турчин обозначил, что для нашей страны вклад в креативные индустрии – важный стимул инновационного развития. Локомотив для сферы в Беларуси – IT-сектор. Это бренд наряду с техникой и продуктами питания. Парк высоких технологий, созданный по решению главы государства в 2005-м, спустя два десятилетия признан ведущим кластером Центральной и Восточной Европы. Сегодня структура формирует почти 3% отечественного ВВП, предлагая лучшие условия для открытия, ведения и развития высокотехнологичного бизнеса. С 1 июля в Беларуси вступает в силу новый стандарт финансовых услуг. Национальный банк, выступая главным регулятором, обязал все коммерческие банки внедрить обязательные антифрод-системы и начать анализ цифрового отпечатка устройств клиентов. Главная цель нововведения – создать надежный барьер на пути мошенников и сберечь средства населения и бизнеса. Как отметила начальник управления защиты информации финансового регулятора Инна Лекчилова, для граждан ничего не изменится. Все, что им нужно будет сделать, это при входе в систему дистанционного банковского обслуживания нажать кнопку разрешения доступа. Для того, чтобы произвести оплату через приложение, находясь за границей, понадобится дополнительная верификация. Тех, кто не подтвердит местонахождение, отключат от мобильного банкинга. Использовать свои платежные карточки люди смогут в прежнем формате, заверили в Нацбанке. Продолжаем выпуск. Уникальный поезд Победы вновь прибудет в Барановичи. Состав в пятый раз будет курсировать по стальной магистрали страны. В 2026-м с 21 июня по 5 июля. В нашем городе экспозиция сделает остановку 23 июня. До этого, побывав в Бресте 21 числа, накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной и геноцида белорусского народа. В 10 тематических вагонах главы летописи о событиях войны. От ее начала и до мая 45-го. Историческая реальность воссоздана с помощью современных технологий, мультимедийного сопровождения, световых и звуковых эффектов. Экскурсия проводится с аудиогидом, а посещение по пригласительным билетам. Интерактивная выставка посвящена героизму и подвигу советского народа в годы наступления гитлеровцев и оккупации. Проект вызвал большой интерес и получил высокую оценку у посетителей. Его увидели более 137 тысяч человек. Упрощен порядок уплаты государственной пошлины за регистрацию граждан по месту жительства или временного пребывания. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, теперь оплатить пошлину можно через единый счет в системе ЕРИП без привязки к конкретному отделению милиции. Ранее для оформления регистрации гражданам Беларуси, а также постоянно проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства требовалось выяснять, на какой именно банковский счет необходимо перечислять госпошлину. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующая отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности. He told me.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
2: Донор-рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор-рум на Ленина 49. А еще Донор-рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
3: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы, подчеркнул важность качественной подготовки офицеров, передает Белта. В республике для этого созданы все условия, в том числе в вопросе жилья и бытовых условий. При этом глава государства обратил внимание на то, что военнослужащие должны быть готовы к выполнению задач в любых обстоятельствах. Главная их миссия – поддержание порядка и защита суверенитета страны. Профсоюз работников образования и науки нашей страны и профсоюз образования Турецкой Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать и укреплять взаимодействие по защите трудовых прав и социально-экономических интересов, отметила лидер белорусского объединения Татьяна Якубович. Предусмотрен обмен делегациями для изучения опыта, проведение совместных форумов и семинаров, а также ознакомление с деятельностью организации отрасли. Также планируется использовать возможности санаторно-курортных учреждений для оздоровления населения. Отдельным вектором станут молодежные контакты. Профсоюзы объединят усилия в вопросах патриотического и духовно-нравственного воспитания. Продолжаем выпуск. Память во имя будущего. Сегодня в Беларуси проходит единый день информирования, посвященный теме, которая глубоко трогает каждого белоруса. 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Это повод для осмысления прошлого, сохранения героического наследия и передачи его будущим поколениям. В рамках этого мероприятия информационно-пропагандистская группа во главе с председателем Барановичского райисполкома Романом Жуком посетила райпо, чтобы донести коллективу ключевые послания этого дня и подчеркнуть значимость сохранения исторической памяти. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующая отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации.

0: организации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
1: АМИ. Акция «Лови волну скида». Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы постараемся сделать все необходимое, чтобы вам было интересно на протяжении 2 часов эфирного времени, поэтому уделим должное внимание как СМС-розыгрышу, так и последним футбольным новостям с чемпионата мира, а также специальные музыкальные рубрики с новинками. Пока же просто напомню о том, что сегодня 18 июня на календарной странице, четверг, пожелаю вам хорошего настроения и вечера, давайте вместе его планировать, слушаем музыку, готовимся перейти в игровую рубрику. Брейнсторм.

0: Реклама.
1: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 208-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
4: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для їх самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
5: Слушай своє на Барановичі FM.

0: Игровая викторина. Желающим принять участие на кону сегодня два пригласительных билета на посещение поезда «Победа». Уникальный состав вновь прибудет в Барановичи 23 июня. Интерактивная выставка посвящена героизму и подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В 10 тематических вагонах главы летописи о событиях войны от ее начала до мая 1945 года историческая реальность воссоздана с помощью современных технологий, мультимедийного сопровождения, световых и звуковых эффектов. Экскурсия проводится с аудиогидом, а посещение по пригласительным билетам.
1: Brainstorm.
0: Несложные правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, билеты достанутся именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 18 июня в 1946 году, появился на свет Фабио Капелло, знаменитый итальянский футбольный тренер, который считается одним из самых успешных тренеров всех времен. А знаете ли вы, в каком клубе начиналась его карьера? Вариант первый – Фиорентина, вариант второй – Милан и вариант третий – Парма. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 18 июня, появился на свет Фабио Капелло, знаменитый итальянский футбольный тренер, который считается одним из самых успешных тренеров всех времен. В каком клубе начиналась его тренерская карьера? Вариант первый – Фиорентина, вариант второй – Милан и вариант третий – Парма. Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС. Код 029. 791-77-23.
3: Хотите служить закону и государству? Барановичский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
4: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется футбольный клуб, в котором начиналась карьера знаменитого итальянского тренера Фабио Капелло, который справедливо считается одним из самых успешных тренеров всех времен. Это футбольный клуб «Милан» из одноименного города, как многие из вас правильно вспомнили. После завершения игровой карьеры Капелло в начале 80-х тренировал молодежную команду «Милана», воспитав таких талантов, как Паоло Мальдини и Алессандро Костакурто. Он привел команду до 19 лет к многочисленным трофеям, а в июне 1991 года Капелло сменил Ариго Сакки на посту главного тренера «Милана». Новый специалист в основном сохранил игроков и тактические системы, созданные Сакки, хотя заменил стареющего центрального полузащитника Карло Анчелотти на молодого Деметрио Альбертини и подписал вратаря Себастьяно Росси. В результате «Милан» выиграл титул чемпиона серии А без поражений в сезоне 1991-92. Впоследствии Капелло работал в Роме, Ювентусе, Мадридском Реале, а также со сборными Англии и России. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 5415. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок. Это пригласительные билеты на посещение поезда Победы. Уникальный состав вновь прибудет в Барановичи 23 июня. Интерактивная выставка посвящена героизму и подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В 10 тематических вагонах главы летописи о событиях войны от ее начала до мая 1945 года. Историческая реальность воссоздана с помощью современных технологий, мультимедийного сопровождения, световых и звуковых эффектов. Экскурсия проводится с аудиогидом, а посещение по пригласительным билетам.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент обозначил ключевые подходы при корректировке планов по строительству и развитию вооруженных сил страны. Память во имя будущего. Диалог о важности сохранения мира состоялся в трудовых коллективах Барановичей. Об этом в другом подробнее. Александр Лукашенко, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы, обозначил ключевые направления и подходы. В их числе повышение эффективности противовоздушной обороны, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров, заявил президент. Глава государства подчеркнул необходимость принятия выверенных, взвешенных решений. Необходимо иметь сильное оружие против дронов, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Вопросы сохранения историко-культурного наследия и перспективы сотрудничества в гуманитарных отраслях обсудили в Санкт-Петербурге с участием белорусской делегации. Ее возглавил премьер-министр Александр Турчин. Форум проходит впервые. В нашей стране есть что презентовать. Вклад креативных индустрий ВВП по оценкам 2025-го достиг 5%, что выше среднемирового уровня. На полях конференции прошли двусторонние переговоры, подписание документов. Так, новый меморандум пополнил портфель совместных инициатив двух стран. Партнерские отношения связали культурные ведомства. Как подчеркнул глава профильного министерства Беларуси Марат Марков, проводится совместная работа по продвижению национальных ценностей, в том числе и в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Подписан меморандум о подаче заявки на мемориальные комплексы «Мамаев курган» и «Брестская крепость». Она намечена на 2030 год. На протяжении 4 лет будет приложено огромное количество усилий для того, чтобы решение было положительным, сказал Марат Марков. Продолжаем выпуск. Память во имя будущего. В Беларуси сегодня единый день информирования. 22 июня в нашей стране отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В этом году исполняется 85 лет со дня трагических событий. 22 июня 1941-го нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Именно Беларусь оказалась на передовой линии огня, приняв на себя самый мощный и жестокий удар вражеской армады. Подвиг солдат и страдания мирного населения того времени навсегда вписаны в национальный код белорусов. А память о военном поколении является незыблемой основой нашей идентичности, подчеркнул во время встречи с трудовым коллективом предприятия «Медтехника» председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк. За годы оккупации в городе Барановичи и окрестностях были уничтожены более 128 тысяч человек. 31 тысяча советских военнопленных погибло в филиале Леснянского лагеря смерти, созданного в Барановичской центральной тюрьме. Более 18 узников в гетто. В урочище Гай были расстреляны 3 тысячи чехословацких евреев. За время оккупации немецко-фашистскими захватчиками было разрушено 80% промышленных предприятий, учебных и культурно-просветительских учреждений и 2500 жилых домов. К августу 1944 года в Барановичах осталось только 4230 человек. Установленный гитлеровцами режим жесткого террора и насилия не сломил волю патриотов к сопротивлению. Они создали разветвленную сеть подпольных организаций и групп, внесших весомый вклад в общее дело разгрома врага. Более 80 лет мы живем под мирным небом. Как отметил Максим Антонюк, нашим народом выстрадано и завоевано право прожить жизнь без войн, порабощения и гнета. Это не данность, а главное наше достижение. Важно не допустить фальсификацию событий тех лет. Необходимо бережно сохранять документальные свидетельства войны и увековечение имен павших героев. Барановичский район готовится к аутентичному культурному событию – фестивалю народного творчества «Напевы земли моей». Традиционный культурный форум состоится 21 июня в агрогородке Русино. Масштабный праздник соберет музыкантов, солистов, ремесленников на одной площадке. С 12 до 15 часов гости смогут увидеть представление кукольного театра «Батлейка», поучаствовать в мастер-классах, продегустировать блюда белорусской кухни. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующая отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Уборка без химии. Обед за 20 минут. Зимние запасы и своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Теплая пятница и жаркие выходные ожидают белорусов на этой неделе. Ведь на смену схожей с осенней прохладой в нашу страну возвращается летнее тепло. Синоптики обещают до плюс 33. В ближайшие двое суток под влиянием области повышенного атмосферного давления в Беларуси будет преимущественно сухая погода. Лишь утром и днем местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: «Ами» – акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

На следующий час мы не планируем проводить смс-розыгрыши. Вместо этого отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут», где узнаем последние футбольные новости с чемпионата мира. А также не забываем и про рубрику «Неформат», где представим новый трек известной английской группы «Muse». Поэтому не пропустите премьеру и не уходите далеко. Скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

Как водится, самое спортивное и музыкальное мы оставили на заключительный час программы «Еще не вечер», чтобы скоротить возвращение домой. Рабочий день практически закончен. Впереди стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат», где мы, соответственно, говорим про футбол и слушаем музыкальные новинки. Что касается погоды на выходные, то синоптики немного скорректировали прогнозы. Говорят, что будет малооблачно, преимущественно без осадков. В среднем температура воздуха днем от 26 до 29 градусов тепла. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство. Стабильная зарплата. Обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч первого тура группы К чемпионата мира между сборными Португалии и Демократической Республики Конго. Команды играли на стадионе Energy Stadium в американском городе Хьюстон. Итоговый счет игры ничья 1-1. Уже на 6-й минуте полузащитник Жоао Невиш забил первый гол в этом матче. В самой концовке первого тайма нападающий Демократической Республики Конго Юан Виса восстановил равенство на табло. Во втором туре португальская национальная команда встретится с Узбекистаном 23 июня, а Демократическая Республика Конго сыграет с Колумбией 24 числа. Также вчера состоялся матч первого тура группы L чемпионата мира между сборными Англии и Хорватии. Команды играли на стадионе AT&T в американском городе Арлингтон. Победу со счетом 4-2 одержали английские футболисты. На 12-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн реализовал пенальти. На 36-й полузащитник команды Хорватии Мартин Батурина сравнял счет. На 42-й минуте Кейн вывел англичан вперед, оформив дубль. В самой концовке первого тайма хорватский форвард Петер Муса восстановил равенство на табло. На 47-й минуте полузащитник Джуд Беллингем вновь вывел английскую сборную вперед. На 85-й нападающий Маркус Рашфорд забил 4-й гол Англии и установил окончательный счет в этой игре. Во втором туре английская национальная команда встретится с Ганой 23 июня, а Хорватия сыграет с Панамой 24 числа. Сегодня состоялся матч группы К чемпионата мира, в котором играли сборные Узбекистана и Колумбии. Встречу принимал стадион «Ацтека» в мексиканском городе Мехико. Итоговый счет встречи 3-1 в пользу Колумбии. Счет открыл колумбийский защитник Даниэль Муньес на 40-й минуте. Во втором тайме узбекистанский полузащитник Абасбек Файзулаев восстановил равновесие в счете. Однако спустя несколько минут Луис Диас вновь вывел колумбийцев вперед. И под занавес встречи Хабек Хамильтон Кампас забил 3-й для сборной Колумбии мяч. Больше зрителей в этой игре голов не увидели. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Так, в 19:00 национальная команда Чехии сыграет со сборной ЮАР. Чуть позже свой второй матч на турнире проведут сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем. Пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

В рубрике «Неформат», напомню, среда, четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного коллектива с совершенно новыми. Вчера мы немного рассказали о том, как начиналась карьера популярной английской рок-группы Muse, с заигрываний с альтернативным роком, увлечением классической музыкой, к большим показателям продаж и широкой известности во всем мире. Недавно коллектив анонсировал свой 10-й по счету студийный альбом. Он получил название «The Wow Signal» и поступит в продажу 26 июня. Давайте послушаем свежий сингл с этой пластинки. Итак, Muse, новая песня, Night Shift Superstar. Делайте громче.

0: Баранович FM новости.
1: Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. С 1 июля в Беларуси вступает в силу новый стандарт финансовых услуг. Национальный банк, выступая главным регулятором, обязал все коммерческие банки внедрить обязательные антифрод-системы и начать анализ цифрового отпечатка устройств клиентов. Главная цель нововведения – создать надежный барьер на пути мошенников и сберечь средства населения и бизнеса. Как отметила начальник управления защиты информации финансового регулятора Инна Лекчилова, для граждан не ничего не изменится. Все, что им нужно будет сделать, это при входе в систему дистанционного банковского обслуживания нажать кнопку разрешения доступа. Для того, чтобы произвести оплату через приложение, находясь за границей, понадобится дополнительная верификация. Тех, кто не подтвердит местонахождение, отключат от мобильного банкинга. Использовать свои платежные карточки люди смогут в прежнем формате, заверили в Нацбанке. Единство в памяти, сила в подвиге. Барановичи в торжественной обстановке встречали сегодня агитпоезд, объединивший города Беларуси и России. Уникальный состав включает тематические вагоны, один из которых оборудован под дискуссионную площадку, образцы военной техники времен Великой Отечественной и платформу-сцену для выступления артистов. Настоящий музей и крупная интерактивная площадка на колесах стартовала с Белорусского вокзала в Москве. Маршруте Вязьма, Смоленск, Орша, Минск, Барановичи, Брест. Именно по этому пути шли советские воины на Берлин. Участников масштабного проекта на станции Барановичи-Полесские приветствовали руководство города, военнослужащие Барановичского гарнизона, железнодорожники, представители общественных объединений, молодежь. Обращаясь к присутствующим, председатель горосполкома Максим Антонюк подчеркнул, что сегодняшнее событие – это символ нерушимой связи народов Беларуси и России, плечом к плечу прошедших через горнило страшной войны.
2: Наша сегодняшняя встреча друзей – это символ нерушимой связи народов Беларуси и России, которые плечом к плечу прошли через горнило самой страшной войны. Она напоминает нам всем то, что мы обязаны хранить память о тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой. Мы должны передать ее нашим внукам и детям, не допустив переписывания истории. Пусть сегодняшний день станет еще одним подтверждением единства наших народов. Памяти о Великой Отечественной войне, гордости и глубокой благодарности поколению победителей.
1: Торжественный митинг развернулся прямо у здания вокзала. По словам замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Олега Масеева, патриотическая акция направлена на сохранение исторической памяти.
3: Мы рады посетить ваш город. Город воин, город труженик, город патриот, который по-своему достойно оценен руководством и республики, и Содружества независимых государств почетными номинованиями и наградами. Дорогие друзья, эта патриотическая акция «Единство памяти и сила правды» является значимым мероприятием нашего тесного сотрудничества Министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. И она направлена на сохранение исторической памяти. Это еще одно яркое свидетельство братских связей народов России и Беларуси.
1: Ярким событием стала церемония развертывания копии Знамени Победы. У привокзальной площади учащиеся продемонстрировали жителям и гостям города огромное полотнище, символизирующее героизм защитников Родины. После открытия передвижной выставки «Единство в памяти, сила в подвиге» участники почтили павших в годы войны минутой молчания и возложили цветы у вечного огня. Затем активисты побывали в Барановичском музее железнодорожной техники, пообщались в рамках дискуссионной площадки и насладились концертной программой творческих коллективов. Следующая точка – Брест. В легендарной цитадели возьмут частицу вечного огня. 22 июня от него будут зажжены 1418 свечей в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, который расположен в Москве на территории парка «Патриот». Напомним, проект организован Национальным центром исторической памяти при президенте России, а также министерствами обороны двух государств. К слову, за 5 часов стоянки агитпоезда в Барановичах его посетили порядка 6 тысяч человек. Память во имя будущего. Сегодня в Беларуси проходит единый день информирования, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Тема глубоко трогает каждого белоруса. Это повод для осмысления прошлого, сохранения героического наследия и передачи его будущим поколениям. В рамках мероприятия информационно-пропагандистская группа во главе с председателем районного исполнительного комитета Романом Жуком посетила РАЙПО, чтобы донести коллективу ключевые послания этого дня и подчеркнуть значимость сохранения исторической памяти. Практически повсеместно каратели целенаправленно истребляли мирных жителей, разворачивая фабрики смерти. Такие страшные страницы есть и в истории Барановичского района. В деревне Лесная погибло свыше 88,5 тысяч человек, а в Колдычево более 22 тысяч. И это далеко не единственные примеры страшных событий, которым противостояли солдаты и народ. Партизанское движение. Чтобы наши дети не знали ужасов войны, каждый должен хранить память о подвиге наших дедов. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующая отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Баранович ФМ.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Давайте на этом прощаться, тем более, что мы выбрали отведенный нам по времени лимит, разыграли подарок, поговорили на разные занимательные темы, уделили внимание свежим футбольным новостям, плюс послушали совершенно новый сингл популярной английской рок-группы Muse. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Расстаюсь с вами до завтра, где мы, как обычно, проведем смс-розыгрыш, отвлечем себя свежими футбольными новостями с полей чемпионата мира, послушаем один из треков в субботней подборке нашей песни, ну и так далее. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Я выбираю себя.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Наше радио. Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Девичья ФМ на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.